Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37 00 374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

0: это что?
1: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

Жизнь моя течет, мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет, неужели все это не про?

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Проект по благоустройству сада доктора Салеева в Родниках Ивановской области отметили на федеральном уровне. На Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений его привел в пример премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал данный проект в числе лучших из реализуемых в малых городах на средства федерального гранта. Проект в Родниках предусматривает бережное сохранение наследия города ботанического сада, созданного выдающимся врачом-фтизиатром Алексеем Салеевым. Несколько лет объект находился в полузаброшенном состоянии. Теперь здесь отремонтируют дорогу, благоустроят дворовую и общественную территорию вблизи ботанического сада. Большой объем работ проведут в самом парке. По итогу на территории сада обустроят несколько тематических зон, дорожки для прогулок и зону отдыха у пруда. Также появятся прогулочные экотропы, фитозоны с эффектом терапии. В Ивановской области проверили систему оповещения граждан. В пятницу, 14 августа, с 10 до 12 часов прозвучит сигнал «Внимание всем». Подавать его будут с помощью электросирен. Как отметили в Комитете Ивановской области по делам гражданской обороны и защиты населения, такие мероприятия являются плановыми. Во время проведения тренировки жителям региона следует сохранять спокойствие. Россия впервые за 2 года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по доле бронирования остается Турция, на втором месте Египет, Россия занимает 3-е место, а за ней следует Таиланд и Вьетнам. Агрессивные мелодии будильника превращают пробуждение в микрокатастрофу для психики. Об этом газете «РУ» рассказал врач-сомнолог. Вместо плавного перехода от сна к яви нервная система получает шоковую терапию. Сердцебиение учащается еще до того, как человек полностью осознал, где он находится. Идеальный будильник, по мнению сомнолога, это система, которая помогает просыпаться без стресса. Важно стабильное время подъема, достаточная продолжительность сна, яркий свет сразу после пробуждения и отсутствие многократных нажатий кнопки. Еще 5 минут. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 42 копейки. Официальный курс евро 95 рублей 19 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 87%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до +12 градусов.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
8: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
9: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 13 августа.
1: Год 1914.
2: В России введена военная цензура. Страна была вовлечена в Первую мировую войну, и основной задачей военной цензуры был контроль над печатной продукцией, а также просмотр корреспонденции для пресечения разглашения государственных тайн. Должны были просматриваться все почтовые отправления, в том числе и телеграммы, за исключением корреспонденции особ императорской фамилии и дипломатических представительств иностранных государств. Обязанности военных цензоров, как правило, возлагались на чиновников почтово-телеграфных учреждений, в помещении которых и вскрывались все почтовые отправления. Помимо газет и журналов, цензуре подвергались открытые бандероли, в которых пересылались рекламные или другие печатные сообщения, почтовые карточки, если на них был напечатан какой-либо дополнительный текст. О каждом скрытии заказного или страхового отправления составлялся акт за подписью лиц, присутствовавших при вскрытии. На оболочках вскрытых простых писем взамен составления акта делалась пометка «Вскрыта военной цензурой» с приложением именной печати военного цензора. В конце 1917 года советское правительство отменило военную цензуру и заменило ее военным почтовым контролем.
1: Год 1928.
2: Первая всесоюзная спартакиада в Москве. Она открылась торжественным парадом на Красной площади. В нем участвовали 25 тысяч физкультурников, в том числе около 600 иностранных рабочих спортсменов из Австрии, Венгрии, Германии, Норвегии, Польши, США и других стран. Посвященная первому пятилетнему плану, спартакиада явилась смотром достижений физкультурного движения за годы советской власти. 13 дней на спортивных аренах советской столицы шли соревнования по 21 виду спорта. Легкой и тяжелой атлетике, футболу, плаванию, велоспорту, борьбе, стрельбе, городках, народной гребле. В самой спартакиаде участвовали более 7 тысяч человек, а к ее финальным стартам был подготовлен стадион «Динамо» с трибунами более чем на 40 тысяч зрителей и дворец спорта «Крылья Советов». По данным судейской коллегии спартакиады, почти 75% финалистов начали заниматься спортом в годы советской власти. Они же обновили на спартакиаде 83 рекорда страны. На всесоюзной спартакиаде прошло и второе первенство СССР по футболу. Первое проходило в 1922 году. Положительным моментом спартакиады стало выдвижение спортсменов с периферии, привлечение советского народа к занятиям спортом, а также оживление физкультурной работы на селе, где начали с успехом проводиться деревенские спортивные праздники.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» – дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольная «Юзберг Лагерь Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чиликово. ОКН 12-230.

0: продукты по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит, приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Проект по благоустройству сада доктора Салеева в Родниках Ивановской области отметили на федеральном уровне. На Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений его привел в пример премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал данный проект в числе лучших из реализуемых в малых городах на средства федерального гранта. Проект в Родниках предусматривает бережное сохранение наследия города ботанического сада, созданного выдающимся врачом-фтизиатром Алексеем Салеевым. Несколько лет объект находился в полузаброшенном состоянии. Теперь здесь отремонтируют дорогу, благоустроят дворовую и общественную территорию вблизи ботанического сада. Большой объем работ проведут в самом парке. По итогу на территории сада обустроят несколько тематических зон, дорожки для прогулок и зоны отдыха у пруда. Также появятся прогулочные экотропы, фитозоны с эффектом терапии. В Ивановской области проверили систему оповещения граждан. В пятницу, 14 августа, с 10 до 12 часов прозвучит сигнал «Внимание всем». Подавать его будут с помощью электросирен. Как отметили в Комитете Ивановской области по делам гражданской обороны и защиты населения, такие мероприятия являются плановыми. Во время проведения тренировки жителям региона следует сохранять спокойствие. Россия впервые за 2 года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по доле бронирования остается Турция. На втором месте Египет. Россия занимает 3-е место, а за ней следуют Таиланд и Вьетнам. Агрессивные мелодии будильника превращают пробуждение в микрокатастрофу для психики. Об этом газете «Ру» рассказал врач-сомнолог. Вместо плавного перехода от сна к яви нервная система получает шоковую терапию. Сердцебиение учащается еще до того, как человек полностью осознал, где он находится. Идеальный будильник, по мнению сомнолога, это система, которая помогает просыпаться без стресса. Важно стабильное время подъема, достаточная продолжительность сна, яркий свет сразу после пробуждения и отсутствие многократных нажатий кнопки еще 5 минут. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 42 копейки. Официальный курс евро 95 рублей 19 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 87%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до +12 градусов.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Привет, ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
8: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
9: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольная Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чиликово. ОКН 13-200.

0: Юнит – чемпион по удержанию цен. Супербренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит – приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Если ребенок потерялся, не ждите вечера. Как можно скорее сообщите в полицию и поисковый отряд. Важна бывает каждая минута. Звонок в 112 – это уже обращение, которое принято и зафиксировано.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная гитара. Компания LightJam представила линейку гитар Neo, которая может изменить подход к обучению игре. Главная особенность этих инструментов – встроенная подсветка грифа. Светодиоды синхронизируются с мобильным приложением и показывают, какие струны и на каких ладах нужно зажимать. При этом индикаторы имеют цветовую кодировку для каждого пальца, что делает процесс освоения аккордов, гамм и песен интуитивно понятным. Даже чередование басовых нот и сложные арпеджио становятся доступными без помощи преподавателя. Достаточно следовать визуальным подсказкам. Сама акустика электрической модель Neo выполнена в корпусе с преобладанием углеволокна, что обеспечивает ее легкость и эргономичность. Инструмент имеет 21 лад из серебряно-никелевого сплава с низким профилем для удобства игры. Штатный АКБ хватает на 8 часов. Для работы в студии и выступлений на живых концертах предусмотрена возможность подключения к усилительному оборудованию. Линейка также включает электрогитару в ольховом корпусе, а также полноразмерную бас-гитару, оснащенную высококачественными звукоснимателями активного типа. Фирменное мобильное приложение предлагает обширную библиотеку уроков, возможность создавать собственные аккордные последовательности и разучивать любимые песни. Оно поддерживает импорт таблатур в формате Guitar Pro, а также позволяет замедлять или зацикливать сложные фрагменты для отработки в комфортном темпе. В комплект входит ремень, сумка, набор медиаторов и кабель для подключения инструмента. При этом LightJam уже имеет успешный опыт на платформе. Предыдущая компания по сбору средств на гитару с подсветкой собрала более миллиона долларов. Если все пойдет по плану, первые поставки начнутся в сентябре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Каждое 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Проект по благоустройству сада доктора Салеева в Родниках Ивановской области отметили на федеральном уровне. На Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений его привел в пример премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал данный проект в числе лучших из реализуемых в малых городах на средства федерального гранта. Проект в Родниках предусматривает бережное сохранение наследия города ботанического сада, созданного выдающимся врачом-фтизиатром Алексеем Салеевым. Несколько лет объект находился в полузаброшенном состоянии. Теперь здесь отремонтируют дорогу, благоустроят дворовую и общественную территорию вблизи ботанического сада. Большой объем работ проведут в самом парке. По итогу на территории сада обустроят несколько тематических зон, дорожки для прогулок и зоны отдыха у пруда. Также появятся прогулочные экотропы, фитозоны с эффектом терапии. В Ивановской области проверили систему оповещения граждан. В пятницу, 14 августа, с 10 до 12 часов прозвучит сигнал «Внимание всем». Подавать его будут с помощью электросирен. Как отметили в Комитете Ивановской области по делам гражданской обороны и защиты населения, такие мероприятия являются плановыми. Во время проведения тренировки жителям региона следует сохранять спокойствие. Россия впервые за 2 года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по доле бронирования остается Турция. На втором месте Египет. Россия занимает 3-е место, а за ней следуют Таиланд и Вьетнам. Агрессивные мелодии будильника превращают пробуждение в микрокатастрофу для психики. Об этом газете «РУ» рассказал врач-сомнолог. Вместо плавного перехода от сна к яви нервная система получает шоковую терапию. Сердцебиение учащается еще до того, как человек полностью осознал, где он находится. Идеальный будильник, по мнению сомнолога, это система, которая помогает просыпаться без стресса. Важно стабильное время подъема, достаточная продолжительность сна, яркий свет сразу после пробуждения и отсутствие многократных нажатий кнопки еще 5 минут. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 42 копейки. Официальный курс евро 95 рублей 19 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 87%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до +12 градусов.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Привет! Ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
10: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
11: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
12: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
14: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
15: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам». Построй свою выгоду.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Раскрыты цены на Geely EX5MR. От 3,5 миллионов рублей в базе. Это чуть дешевле другого гибридного кроссовера Geely MI. При этом по комплектации машины сопоставимы. У новой модели другая гибридная установка последовательного типа. Машина уступает аналогу в динамике и экономичности, но дешевле и конструктивно проще. Автомобили «Атом» пока не начали массово вставать на учет. По данным «Автостата», всего зарегистрировано 29 машин, из них добавились в июле 12. О новых поставках пока говорить рано. Напомним, ранее в сети появились фотографии «Атомов» на автовозах, а разработчики заявили, что начали выдавать машины покупателям. Джетур Т1 стал популярнее более крупного Т2. В первом полугодии дилеры продали 4,5 тысячи экземпляров первой модели и чуть больше тысячи второй. Т1 выигрывает в цене и на 500 000 дешевле. Благодаря компактным габаритам больше подходит для городской эксплуатации. Т2 интереснее тем, что регулярно ездит на дальние дистанции. Недавно в России стартовали продажи Deepal G318. На первый взгляд, это очередной китайский кроссовер с угловатой внешностью и претензией на внедорожную подготовку. Но на практике машина порадовала тем, что действительно умеет ездить по плохим дорогам. И на трассе тоже не теряется. Подробнее о новом Deepal G318 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. «Нити» — дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
10: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
11: Пьяный олень дороги не хозяин.
12: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусная колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
10: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-503-263.
13: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
14: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, сантехника тоже.
15: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если заблудились в лесу, звоните в службу 112. Вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи оператора. Включите режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд телефона, и четко выполняйте указания спасателей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: На отдыхе с вами Иванова FM.

От легкости и волшебства только колкости и осенние листва. Вопрос намекая повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю где рай.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Россияне стали чаще интересоваться автомобилями, которые могут работать и на бензине, и на газе. Рост спроса на битопливные версии Весты и Ларгус подтвердили в АвтоВАЗе. В компании заявили, что срок поставки таких машин сейчас не превышает 1 месяца. При этом ранее представители дилерских центров сообщили, что автомобилей в наличии нет, а ждать нужную модель придется от 3 до 4 месяцев. На такие машины газобаллонное оборудование устанавливают еще на заводе. В качестве топлива используется метан. По данным производителя, это позволяет заметно сократить расходы по сравнению с бензином. С 1 сентября в России изменятся правила продажи пакетных туров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. До оформления поездки туристам должны будут подробнее рассказывать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, обычаях и возможных угрозах безопасности. При покупке тура клиенту предложат подтвердить, что он ознакомился с этой информацией. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?

0: Бренды по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа. В честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: вами Иваново ФМ, первое областное радио. В Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Проект по благоустройству сада доктора Салеева в Родниках Ивановской области отметили на федеральном уровне. На Всероссийском форуме развития малых городов и исторических поселений его привел в пример премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал данный проект в числе лучших из реализуемых в малых городах на средства федерального гранта. Проект в Родниках предусматривает бережное сохранение наследия города ботанического сада, созданного выдающимся врачом-фтизиатром Алексеем Салеевым. Несколько лет объект находился в полузаброшенном состоянии. Теперь здесь отремонтируют дорогу, благоустроят дворовую и общественную территорию вблизи ботанического сада. Большой объем работ проведут в самом парке. По итогу на территории сада обустроят несколько тематических зон, дорожки для прогулок и зоны отдыха у пруда. Также появятся прогулочные экотропы, фитозоны с эффектом терапии. В Ивановской области проверили систему оповещения граждан. В пятницу, 14 августа, с 10 до 12 часов прозвучит сигнал «Внимание всем». Подавать его будут с помощью электросирен. Как отметили в Комитете Ивановской области по делам гражданской обороны и защиты населения, такие мероприятия являются плановыми. Во время проведения тренировки жителям региона следует сохранять спокойствие. Россия впервые за 2 года вошла в тройку лидеров по числу забронированных туров, обогнав Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис бронирования пакетных туров. Количество поездок внутри страны выросло на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по доле бронирования остается Турция. На втором месте Египет. Россия занимает 3-е место, а за ней следует Таиланд и Вьетнам. Агрессивные мелодии будильника превращают пробуждение в микрокатастрофу для психики. Об этом газете «Ру» рассказал врач-сомнолог. Вместо плавного перехода от сна к яви нервная система получает шоковую терапию. Сердцебиение учащается еще до того, как человек полностью осознал, где он находится. Идеальный будильник, по мнению сомнолога, это система, которая помогает просыпаться без стресса. Важно стабильное время подъема, достаточная продолжительность сна, яркий свет сразу после пробуждения и отсутствие многократных нажатий кнопки еще 5 минут. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 42 копейки. Официальный курс евро 95 рублей 19 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, сегодня в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен дождь, атмосферное давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 87%. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду, температура воздуха днем до +12 градусов.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 13 августа.
1: Год 1914.
2: В России введена военная цензура. Страна была вовлечена в Первую мировую войну, и основной задачей военной цензуры был контроль над печатной продукцией, а также просмотр корреспонденции для пресечения разглашения государственных тайн. Должны были просматриваться все почтовые отправления, в том числе и телеграммы, за исключением корреспонденции особ императорской фамилии и дипломатических представительств иностранных государств. Обязанности военных цензоров, как правило, возлагались на чиновников почтово-телеграфных учреждений, в помещении которых и вскрывались все почтовые отправления. Помимо газет и журналов, в цензуре подвергались открытые бандероли, в которых пересылались рекламные или другие печатные сообщения, почтовые карточки, если на них был напечатан какой-либо дополнительный текст. О каждом скрытии заказного или страхового отправления составлялся акт за подписью лиц, присутствовавших при вскрытии. На оболочках вскрытых простых писем взамен составления акта делалась пометка «Вскрыта военной цензурой» с приложением именной печати военного цензора. В конце 1917 года советское правительство отменило военную цензуру и заменило ее военным почтовым контролем.
1: Год 1928.
2: Первая всесоюзная спартакиада в Москве. Она открылась торжественным парадом на Красной площади. В нем участвовали 25 тысяч физкультурников, в том числе около 600 иностранных рабочих спортсменов из Австрии, Венгрии, Германии, Норвегии, Польши, США и других стран. Посвященная первому пятилетнему плану, спартакиада явилась смотром достижений физкультурного движения за годы советской власти. 13 дней на спортивных аренах советской столицы шли соревнования по 21 виду спорта. Легкой и тяжелой атлетике, футболу, плаванию, велоспорту, борьбе, стрельбе, городках, народные гребли. В самой спартакиаде участвовали более 7 тысяч человек, а к ее финальным стартам был подготовлен стадион «Динамо» с трибунами более чем на 40 тысяч зрителей и дворец спорта «Крылья Советов». По данным судейской коллегии спартакиады, почти 75% финалистов начали заниматься спортом в годы советской власти. Они же обновили на спартакиаде 83 рекорда страны. На всесоюзной спартакиаде прошло и второе первенство СССР по футболу. Первое проходило в 1922 году. Положительным моментом спартакиады стало выдвижение спортсменов с периферии, привлечение советского народа к занятиям спортом, а также оживление физкультурной работы на селе, где начали с успехом проводиться деревенские спортивные праздники.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
9: Окна, двери, потолки, расстрой.
10: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
9: Росстрой.
10: 57-71-17.
11: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
12: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
13: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
14: Выгодно?
15: Да!
14: Где?
15: В высшей лиге.
14: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цена в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
16: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
17: Иваново, Октябрьская, 16.

0: божественный. За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная гитара. Компания LightJam представила линейку гитар Neo, которая может изменить подход к обучению игре. Главная особенность этих инструментов — встроенная подсветка грифа. Свет и диоды синхронизируются с мобильным приложением и показывают, какие струны и на каких ладах нужно зажимать. При этом индикаторы имеют цветовую кодировку для каждого пальца, что делает процесс освоения аккордов, гамм и песен интуитивно понятным. Даже чередование басовых нот и сложные арпеджио становятся доступными без помощи преподавателя. Достаточно следовать визуальным подсказкам. Сама акустико-электрическая модель Neo выполнена в корпусе с преобладанием углеволокна, что обеспечивает ее легкость и эргономичность. Инструмент имеет 21 лад из серебряно-никелевого сплава с низким профилем для удобства игры. Штатный АКБ хватает на 8 часов. Для работы в студии и выступлений на живых концертах предусмотрена возможность подключения к усилительному оборудованию. Линейка также включает электрогитару в ольховом корпусе, а также полноразмерную бас-гитару, оснащенную высококачественными звукоснимателями активного типа. Фирменное мобильное приложение предлагает обширную библиотеку уроков, возможность создавать собственные аккордные последовательности и разучивать любимые песни. Оно поддерживает импорт таблатур в формате Guitar Pro, а также позволяет замедлять или зацикливать сложные фрагменты для отработки в комфортном темпе. В комплект входит ремень, сумка, набор медиаторов и кабель для подключения инструмента. При этом LightJam уже имеет успешный опыт на платформе. Предыдущая компания по сбору средств на гитару с подсветкой собрала более миллиона долларов. Если все пойдет по плану, первые поставки начнутся в сентябре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20. Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника – точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На работе с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Раскрыты цены на Geely EX5MR от 3,5 миллионов рублей в базе. Это чуть дешевле другого гибридного кроссовера Geely MI. При этом по комплектации машины сопоставимы. У новой модели другая гибридная установка последовательного типа. Машина уступает аналогу в динамике и экономичности, но дешевле и конструктивно проще. Автомобили Атом пока не начали массово вставать на учет. По данным Автостата, всего зарегистрировано 29 машин, из них добавились в июле 12. О новых поставках пока говорить рано. Напомним, ранее в сети появились фотографии Атомов на автовозах, а разработчики заявили, что начали выдавать машины покупателям. G-Tour T1 стал популярнее более крупного T2. В первом полугодии дилеры продали 4,5 тысячи экземпляров первой модели и чуть больше тысячи второй. T1 выигрывает в цене и на 500 000 дешевле. Благодаря компактным габаритам больше подходит для городской эксплуатации. T2 интереснее тем, что регулярно ездит на дальние дистанции. Недавно в России стартовали продажи Deepal G318. На первый взгляд, это очередной китайский кроссовер с угловатой внешностью и претензией на внедорожную подготовку. Но на практике машина порадовала тем, что действительно умеет

0: Ездить по плохим дорогам. И на трассе тоже не теряется. Подробнее о новом Dipel G318 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чиликово. ОКН 1333.

0: высокого качества по низким ценам. Юнит, приходи и убедись лично.
1: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
0: Иваново, Октябрьская, 16.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново-ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком адрес и важные телефоны мамы, папы, бабушки и дедушки. Или положите записки с номерами в кармашек, чтобы он знал, где их можно взять в случае экстренной ситуации.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Россияне стали чаще интересоваться автомобилями, которые могут работать и на бензине, и на газе. Рост спроса на битопливные версии Весты и Ларгус подтвердили в АвтоВАЗе. В компании заявили, что срок поставки таких машин сейчас не превышает одного месяца. При этом ранее представители дилерских центров сообщили, что автомобилей в наличии нет, а ждать нужную модель придется от 3 до 4 месяцев. На такие машины газобаллонное оборудование устанавливают еще на заводе. В качестве топлива используется метан. По данным производителя, это позволяет заметно сократить расходы по сравнению с бензином. С 1 сентября в России изменятся правила продажи пакетных туров. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Ассоциацию туроператоров. До оформления поездки туристам должны будут подробнее рассказывать о правилах въезда, медицинских требованиях, местных законах, обычаях и возможных угрозах безопасности. При покупке тура клиенту предложат подтвердить, что он ознакомился с этой информацией. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ. Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиа Групп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиа Групп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново ФМ.

0: самое то, как мне кажется, друзья, в такой вот немного пасмурный, дождливый день, как сегодня, послушать ДДТ, посидеть, помеланхолизировать, если есть такое слово, подумать о жизни, о важном, о великом. Но потом, конечно, вспомнить, что в эфире Ивана Ветрова началась программа «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: И продолжить радоваться жизни, безусловно, потому что с 12 до 13.00 на 106.7 мы передаем ваши приветы, слушаем ваши любимые песни, а так получилось, что в течение ближайших 10, а то и больше эфиров еще и разыгрываем замечательные подарки. Но, по-моему, даже плохая погода не может этот факт как-то омрачить или испортить. Я Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале этого часа, как и всегда, и готов вновь напомнить вам, что номер телефона для сообщений 8 920 678 30 148, и напомнить еще и, конечно, о том, что по этому номеру вы можете прислать нам привет, поделиться с кем-нибудь из близких поздравлением, пожеланием, если вдруг есть какой-то повод, с удовольствием разделим с вами радость по этому поводу. Ну и, конечно, музыкальную заявочку можно оставить, и мы тогда вашу любимую вещицу какую-нибудь послушаем вот все непременно быстро, как, в общем-то, вы и захотите. Еще, конечно, сегодня в течение этого часа, как обычно, ближе к 12.30, это я так намекаю тонко на то, что надо остаться, если вдруг случайно домотали до 106,7 волны, мы будем разыгрывать большую пиццу размером 33 сантиметра от сети пиццерий «Семья Тото». Правила для участия на самом деле довольно простые. Сегодня снова будем отвечать на вопросы. Сегодня опять пиццу заберет тот, кто первым пришлет правильный ответ. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, внимательно слушайте все условия, не пропускайте свою удачу, свои возможности. Тем более, что потом еще розыгрыш этот может повернуться в какой-то интересное русло, и ваша победа может вам принести еще больше побед. Да, вот такое у нас в эфире случается часто. Сейчас слушаем группу Animal Jazz, нетленный хит «Три полоски», а сразу после первая музыкальная заявка зазвучит на Иванов FM.

0: Привет в обед.
1: Судя по тому, какой плейлист у нас собирается к этой минуте, друзья, мы с вами тоже решили особо от погоды не отставать, и осень ударится немного раньше, чем нужно. Значит, смотрите, сначала у нас в начале этого часа играла группа ДДТ. Хорошо еще, конечно, что не песня «Осень». Потом, значит, всеми своими силами по нам вдарили Animal Jazz. И сейчас мы тоже будем слушать песню, которую...

Перед этим я напомню, что дописаться до нас в любом мессенджере можно по номеру 8-920-678-3148. Номер всегда один, тем более, что сегодня этот номер пригодится не только для приветов и музыкальных заявок, но и для участия в розыгрыше 33-сантиметровой большой пиццы от семьи пиццерий Тото. Вся эта акция, в общем-то, проходит не просто так. Дело в том, что 26 августа сеть пиццерий «Семья Тото» отметит 17-летие. В этот день, 26 августа, знаменит их пицца фермерская на один день поменяет название на пиццу номер 17. Я думаю, нетрудно догадаться, почему. И при заказе от 1000 рублей в залах пиццерии вы получите возможность приобрести эту самую пиццу номер 17 всего за 170 рублей. Поэтому, друзья, приходите 26 августа в пиццерию Тото. И 17 лет назад именно с таких вкусов началась история сети этих пиццерий. А к розыгрышу мы обратимся ближе к 12:30, как обычно. Поэтому, если есть какие-то планы, обязательно в половину первого вернитесь на 106.7, чтобы получать.

0: Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38 88 11. 38 88 11.
1: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 7. 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
3: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
4: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
5: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Масло подсолнечное с добавлением оливкового. «Олейна». 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
6: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам», построй свою выгоду.
7: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, сантехника тоже.
8: Иваново, Октябрьская, 16.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
10: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
11: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
12: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
11: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
12: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
11: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13:00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
13: Уважаемый Сергей Рутюнов, Иваново FM поздравляет вас. Вы родились в день встреч, когда мир напоминает нам о том, как важны неожиданные и долгожданные встречи. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была полна теплых встреч с друзьями, с удачей и с самим собой. Пусть каждый день приносит приятные знакомства, а старые связи только крепнут.
9: Иваново FM.

0: «Привет в обед».
1: Песня, названная всего лишь одной буквой «Ю» в исполнении группы «Танцы минус», прозвучала на 106.7 только что. Поставил ее в эфир, кстати, наш помощник, искусственный интеллект Анатолий, за что, конечно, ему большое спасибо. Неплохой саундтрек он подбирает к нашему сегодняшнему дождливому четвергу. Но я уверен, друзья, что вы с подбором этого самого саундтрека справитесь гораздо лучше, поэтому спешу озвучить еще одно сообщение, которое успело прилететь к этой минуте. Пишет Алла. «Здравствуйте, Иваново FM. Поставьте, пожалуйста, песню Светланы Сургановой «Привыкай». Песня напоминание о том, что нужно доверять естественному ходу событий. И пускай, что льет дождь за окном. «Привыкай» — это целостный набор советов, мудрое философское размышление о том, как сохранить целостность и себя настоящего в быстро меняющемся мире. Всем солнца в сердце и радости мгновения. Алла, спасибо вам большое за такие замечательные, мудрые, проникновенные слова, за то, что вы нам написали, за то, что попросили поставить такую хорошую песню. Вы у нас персонально ответственная за Светлану Сурганову в эфире, за что вам, конечно, тоже отдельная благодарность. Послушаем песню «Привыкай» уже совсем скоро, обязательно дождитесь. А я пока напомню, что дописаться до нас, друзья, можно по номеру 8-920-678-31-48. Напоминаю, почему? Потому что скоро, вот буквально после как раз-таки музыкальной заявки от Аллы, мы обратимся к розыгрышу большой 33-сантиметровой пиццы от пиццерии «Тото», которую как раз-таки разыгрываем сегодня. Нужно будет ответить на вопрос, правильно прислать ответ первым и таким образом выиграть в этом самом розыгрыше. Мало кто знает, хотя я думаю, на самом деле знают все, но напомнить не помешает, что сеть пиццерий «Семья Тото» не только пиццу готовит, но еще и доставляет по городу Иваново. А новым клиентам «Семья Тото» дарит приветственные тонусы, которые можно получить, просто скачав приложение или зайдя на сайт Иваново «Тото Пицца», чтобы узнать все подробности. Ну и как раз таки там же найдете вы актуальное меню и информацию об акциях. Телефон для заказа +7 800 707 02 32.

Ганову послушали только что в эфире Иванова FM. Вместе с вами, друзья, прозвучала эта замечательная вещь благодаря музыкальной заявке одной из наших дорогих слушательниц. Ну а теперь без лишних промедлений и 12.30 на студийных пробило, надо переходить к розыгрышу большой 33-сантиметровой пиццы от сети пиццерий «Семья Тото». А для того, чтобы получить эту самую пиццу, нужно будет прямо сейчас услышать мой вопрос и первым прислать правильный вариант ответа на него нам в мессенджеры, в личные сообщения по номеру 8-920-678-31-48. Играем по-честному. Кому удастся первым прислать правильный ответ, тот и побеждает. Вот поэтому, друзья, действуем именно так. Есть один нюанс, связанный с нашим сегодняшним вопросом. Он такой заковыристый, очень интересный. Либо вы узнаете на него ответ прямо вот сегодня, когда будете участвовать в розыгрыше, либо, может быть, ответ на этот вопрос вы где-нибудь видели, там, когда читали какие-нибудь интересные факты о пицце и так далее. В общем, не будем разводить демагогию. Давайте лучше я озвучу вопрос и сам посмотрю, как вы на него ответите. Вопрос звучит следующим образом. Сколько стоила самая дорогая пицца в мире? Варианты есть следующие. 15 тысяч долларов, 3 тысячи долларов, 7 тысяч долларов или 12 тысяч долларов. С этой секунды объявляю прием ответов. Кто присылает правильный вариант первым, получает большую 33-сантиметровую пиццу от семьи Тото. Подводим итоги уже совсем скоро, поэтому, друзья, торопитесь.

0: Привет в обед.
1: Переживаю я иногда, друзья, за наш эфирный компьютер, когда на него приходит такое большое количество сообщений, и кто не в курсе, может быть, только подключился, мы буквально вот 5 минут назад проводили розыгрыш на тему пиццы, того, что с ней связано, каких-то интересных фактов. На кону у нас большая 33-сантиметровая пицца от сети пиццерий «Семья Тото». И вот как раз-таки сейчас я вернулся к микрофону, чтобы озвучить имя, последние 4 цифры номера телефона победителя. На самом деле, во-первых, хочу сказать большое спасибо всем, кто поучаствовал. Ответов было очень много. Ответы были в основном, кстати, все правильные. И тут еще такой, да, вот действительно вопрос, на который сложно ответить как-то вот сразу, да, не без подготовки, только если где-то вы этот факт уже слышали заранее. Вопрос звучал следующим образом: сколько стоила самая дорогая пицца в мире? И тут тоже много разных вариантов. Статистика в интернете нам приводит, что были пиццы и по 10 тысяч долларов, и поменьше, и побольше. Но, насколько я знаю, самый известный случай — это как раз-таки, когда пицца обошлась в 12 тысяч долларов. В 2015 году ее создал шеф-повар Рената Виола. Называлась она Луиджи VIII. Я думаю, все понимают, почему. Стоила как раз-таки 12 тысяч долларов, и для ее приготовления использовались только самые изысканные фешенебельные продукты: трюфельное масло, лобстеры, органический томатный соус, премиум-класс морепродукты, и, в общем, еще и подача там была чуть ли не лично с шеф-поваром, друзья. Поэтому такая вот интересная ситуация в истории пиццы происходила. Первым правильный ответ сегодня прислала Алена, чей номер телефона заканчивается на 0671. Причем хочу справедливости ради заметить, что ответ на этот вопрос был прислан еще до того, как я озвучил 4 варианта ответов. Как только вот я просто озвучал вопрос, да, сколько стоила самая дорогая пицца в мире, уже пролетел ответ. Алена, вы нам, пожалуйста, в личные сообщения отпишите. Мне кажется, вы вот как раз-таки уже где-то этот факт встречали, поэтому вам сегодня так повезло. Это замечательно. Если кому-то сегодня, друзья, повезло чуть меньше, не расстраивайтесь. Впереди у нас еще много эфиров, связанных с розыгрышем пицц. И будет еще один розыгрыш, о котором я расскажу вам чуть позже, который тоже, я уверен, вас заинтересует. У нас есть, кстати, музыкальная заявка, которую я все хотел озвучить, но тут и был розыгрыш, поэтому пришлось ненадолго ее отложить. Ее автор Надежда. Надежда, я надеюсь, вы на нас не обижаетесь. Она пишет: «Большой привет слушателям прекрасного радио, хорошего продуктивного денечка и замечательного настроения всем. Давайте послушаем песню «Чайф». Есть еще здесь хоть кто-то, кроме меня? Надежда, послушаем песню группы «Чайф». Добавляю ее в эфирную сетку специально для вас. Спасибо большое, что написали. За пожелание продуктивного денечка и замечательного настроения тоже отдельная благодарность. Я к нему присоединяюсь. Друзья, проводите день с пользой и в хорошем настроении.

0: «Привет в обед».
1: Вот именно вопрос из припева песни группы «Чайф» я задаю себе, друзья, когда не приходят ваши сообщения в программу «Привет в обед». Есть ли хоть здесь еще кто-нибудь, кроме меня? Шутка, конечно. Таких эфиров не бывает, и сообщения приходят всегда. Даже вот сейчас еще одна музыкальная заявка была прислана одним из наших дорогих слушателей. Я спешу ее исполнить. Пишет Александр. Добрый день, любимое радио Иваново FM. Прошу поставить песню для моих коллег группы «Кипелов». Конечно, поставим. Александр, «Кипелов», да еще и самый главный хит «Я свободен». Слушаем с вами вместе с удовольствием прямо сейчас, уже совсем скоро. Еще раз спасибо, что написали песню, дождитесь. Обязательно скоро прозвучит. Я разве что расскажу вам как раз-таки, друзья, об еще одном розыгрыше, который у нас состоится. Он тоже очень тесно связан с сетью пиццерий «Семья То-То». Дело в том, что в пиццерии, которая находится по адресу Куконковых, 97А, недавно начала работу территория для детей «Толямба». Для детей от 4 до 12 лет. Здесь детей ждут тематические игровые зоны и горки. Ну и согласитесь, я думаю, вы сразу подумали о том, что было бы здорово, например, детский день рождения или какой-то другой праздник отпраздновать как раз-таки вот в такой зоне, которая, ну, прям-таки специально вот со всех сторон предназначена для таких мероприятий. Все это можно найти как раз-таки вкусную пиццу и вот эту вот зону игровую «Толямбу» по адресу Конковых, дом 97А в пиццерии «То-То». И как раз-таки с этой самой загадочной «Толямбой», местом с интересным названием, будет связан наш следующий розыгрыш. 26 августа в нашей группе ВКонтакте пройдет как раз-таки розыгрыш 5 посещений в «Толямбу». Поэтому, друзья, если вы заинтересованы, обязательно в группу ВКонтакте вступайте. Это вообще обязательно нужно сделать, если вы слушаете Иваново FM. Но если еще этого не сделали, вот сейчас как раз-таки судьба вам указывает на повод. Внимательно будете следить за тем, какие посты там выходят. Будет отдельный пост, связанный с этим розыгрышем, и у вас будет возможность в нем поучаствовать. Ну а про 10, уже получается 8 больших пиц по 33 сантиметра мы тоже, я вас уверяю, не забудем, и в ближайшее время все разыграем.

0: Реклама на Иваново FM. Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Крупнейший радиохолдинг региона. Промедиагрупп. Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
4: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
5: Уважаемая Ольга Тимина, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была наполнена только счастливыми встречами, сюрпризами и теплыми объятиями. Пусть ваша энергия притягивает к вам только хороших людей, а каждый день становится праздником. Пусть ваш личный календарь будет полон только приятных встреч.
0: Иваново FM. Первое областное радио.

финальная музыкальная заявка на сегодня завершит нашу программу «Привет в обед», пишет Устин. Здравствуйте, Кирилл и команда. Проблемы с интернетом, к сожалению, ну да ладно. Поставьте, пожалуйста, песню Гарика Сукачева «Дорожная». Устин, бывает такое, проблемы с интернетом. Мы сами в последнее время что-то со всех сторон обложились этими техническими сложностями, но главное, что дописались, за что вам большое спасибо. И песню у Гарика Сукачева и «Бригады С» послушаем уже совсем скоро. Вот как раз-таки в финале этого часа специально для вас она и прозвучит. Я пока попрощаюсь с вами, друзья. Встретимся завтра в финале недели в 12:00. Снова будем передавать приветы, выполнять музыкальные заявки, делиться хорошим настроением. Устроим розыгрыш, а может быть не один, а может быть два, как знать. Вот так вот я вас слегка, надеюсь, заинтриговал. В общем, обязательно в 12:00 на 106.7 настраивайтесь, заряжайтесь хорошим настроением, и будет вам счастье. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. До скорых встреч. Всем пока.

0: час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. 5 специалистов сферы физкультуры и спорта стали в этом году участниками программы «Земский тренер» в Ивановской области. Программа призвана привлечь специалистов сферы физической культуры и спорта в сельскую местность и малые города. Участники получают выплату в размере 1 000 000 рублей. По договору они должны отработать в должности не менее 5 лет. Всего в нынешнем году в программе «Земский тренер» в регионе смогут поучаствовать 12 специалистов сферы физической культуры и спорта. Возрастных ограничений нет. Участниками могут стать как молодые специалисты, так и опытные наставники. Подготовка ребенка к школе за год подорожала более чем на 6%. Как пишет МК, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, базовый набор школьных товаров сейчас обойдется примерно в 6 тысяч рублей. При этом сама канцелярия почти не выросла в цене, а некоторые товары даже подешевели. Основные расходы приходятся на одежду и обувь. Минимальный комплект формы, спортивной одежды и канцтовара могут стоить около 15 тысяч рублей на ребенка. Приволжская прокуратура защитила права 77-летней местной жительницы, пострадавшей от действий мошенников. В августе прошлого года пенсионерка под влиянием обмана и злоупотребления доверием неустановленного лица перевела 225 тысяч рублей на счет злоумышленника. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлена личность владельца счета. Им оказалась 19-летняя жительница Удмуртской республики. В судебном порядке прокуратура района взыскала с ответчика сумму необоснованного обогащения в пользу потерпевшей. Фактическое исполнение находится на контроле надзорного органа. Летняя погода в центральных регионах страны будет держаться до начала сентября. При этом высокая температура воздуха прогнозируется и в начале осени. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на синоптиков. По словам экспертов, в середине августа стоит готовиться к кратковременному похолоданию. Температура в этот период опустится до 13-17 градусов. Затем показатели снова приблизятся к отметке в плюс 20-25. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 42 копейки. Официальный курс евро 95 рублей 19 копеек.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 13 августа.
1: Год 1914.
2: В России введена военная цензура. Страна была вовлечена в Первую мировую войну, и основной задачей военной цензуры был контроль над печатной продукцией, а также просмотр корреспонденции для пресечения разглашения государственных тайн. Должны были просматриваться все почтовые отправления, в том числе и телеграммы, за исключением корреспонденции особ императорской фамилии и дипломатических представительств иностранных государств. Обязанности военных цензоров, как правило, возлагались на чиновников почтово-телеграфных учреждений, в помещении которых и вскрывались все почтовые отправления. Помимо газет и журналов, в цензуре подвергались открытые бандероли, в которых пересылались рекламные или другие печатные сообщения, почтовые карточки, если на них был напечатан какой-либо дополнительный текст. О каждом скрытии заказного или страхового отправления составлялся акт за подписью лиц, присутствовавших при вскрытии. На оболочках вскрытых простых писем взамен составления акта делалась пометка «Вскрыта военной цензурой» с приложением именной печати военного цензора. В конце 1917 года советское правительство отменило военную цензуру и заменило ее военным почтовым контролем.
1: Год 1928.
2: Первая всесоюзная спартакиада в Москве. Она открылась торжественным парадом на Красной площади. В нем участвовали 25 тысяч физкультурников, в том числе около 600 иностранных рабочих спортсменов из Австрии, Венгрии, Германии, Норвегии, Польши, США и других стран. Посвященная первому пятилетнему плану, спартакиада явилась смотром достижений физкультурного движения за годы советской власти. 13 дней на спортивных аренах советской столицы шли соревнования по 21 виду спорта. Легкой и тяжелой атлетике, футболу, плаванию, велоспорту, борьбе, стрельбе, городках, народные гребли. В самой спартакиаде участвовали более 7 тысяч человек, а к ее финальным стартам был подготовлен стадион «Динамо» с трибунами более чем на 40 тысяч зрителей и дворец спорта «Крылья Советов». По данным судейской коллегии спартакиады, почти 75% финалистов начали заниматься спортом в годы советской власти. Они же обновили на спартакиаде 83 рекорда страны. На всесоюзной спартакиаде прошло и второе первенство СССР по футболу. Первое проходило в 1922 году. Положительным моментом спартакиады стало выдвижение спортсменов с периферии, привлечение советского народа к занятиям спортом, а также оживление физкультурной работы на селе, где начали с успехом проводиться деревенские спортивные праздники.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ.

0: Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. Олимп Плюс. Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
1: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-233-5-360-й.
4: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.

0: высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
3: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
4: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
5: Иваново, Октябрьская, 16.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если заблудились в лесу, звоните в службу 112. Вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи оператора. Включите режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд телефона, и четко выполняйте указания спасателей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: как ждала тебя, Вова.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная гитара. Компания LightJam представила линейку гитар Neo, которая может изменить подход к обучению игре. Главная особенность этих инструментов – встроенная подсветка грифа. Светодиоды синхронизируются с мобильным приложением и показывают, какие струны и на каких ладах нужно зажимать. При этом индикаторы имеют цветовую кодировку для каждого пальца, что делает процесс освоения аккордов, гамм и песен интуитивно понятным. Даже чередование басовых нот и сложные арпеджио становятся доступными без помощи преподавателя. Достаточно следовать визуальным подсказкам. Сама акустика электрической модель Neo выполнена в корпусе с преобладанием углеволокна, что обеспечивает ее легкость и эргономичность. Инструмент имеет 21 лад из серебряно-никелевого сплава с низким профилем для удобства игры. Штатный АКБ хватает на 8 часов. Для работы в студии и выступлений на живых концертах предусмотрена возможность подключения к усилительному оборудованию. Линейка также включает электрогитару в ольховом корпусе, а также полноразмерную бас-гитару, оснащенную высококачественными звукоснимателями активного типа. Фирменное мобильное приложение предлагает обширную библиотеку уроков, возможность создавать собственные аккордные последовательности и разучивать любимые песни. Оно поддерживает импорт таблатур в формате Guitar Pro, а также позволяет замедлять или зацикливать сложные фрагменты для отработки в комфортном темпе. В комплект входит ремень, сумка, набор медиаторов и кабель для подключения инструмента. При этом LightJam уже имеет успешный опыт на платформе. Предыдущая компания по сбору средств на гитару с подсветкой собрала более миллиона долларов. Если все пойдет по плану, первые поставки начнутся в сентябре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
3: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
5: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
6: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: отдыхе. С вами Иваново FM.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Раскрыты цены на Geely EX5MR. От 3,5 миллионов рублей в базе. Это чуть дешевле другого гибридного кроссовера Geely MI. При этом по комплектациям машины сопоставимы. У новой модели другая гибридная установка последовательного типа. Машина уступает аналогу в динамике и экономичности, но дешевле и конструктивно проще. Автомобили «Атом» пока не начали массово вставать на учет. По данным «Автостата», всего зарегистрировано 29 машин, из них добавились в июле 12. О новых поставках пока говорить рано. Напомним, ранее в сети появились фотографии «Атомов» на автовозах, а разработчики заявили, что начали выдавать машины покупателям. G-Tour T1 стал популярнее более крупного T2. В первом полугодии дилеры продали 4,5 тысячи экземпляров первой модели и чуть больше тысячи второй. T1 выигрывает в цене и на полмиллиона дешевле. Благодаря компактным габаритам больше подходит для городской эксплуатации. T2 интереснее тем, что регулярно ездит на дальние дистанции. Недавно в России стартовали продажи Deepal G318. На первый взгляд, это очередной китайский кроссовер с угловатой внешностью и претензией на внедорожную подготовку. Но на практике машина порадовала тем, что действительно умеет ездить по плохим дорогам. И на трассе тоже не теряется. Подробнее о новом Deepal G318 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
6: Выгодно?
7: Да!
6: Где?
7: В высшей лиге.
8: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
9: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. 5 специалистов сферы физкультуры и спорта стали в этом году участниками программы «Земский тренер» в Ивановской области. Программа призвана привлечь специалистов сферы физической культуры и спорта в сельскую местность и малые города. Участники получают выплату в размере 1 000 000 рублей. По договору они должны отработать в должности не менее 5 лет. Всего в нынешнем году в программе «Земский тренер» в регионе смогут поучаствовать 12 специалистов сферы физической культуры и спорта. Возрастных ограничений нет. Участниками могут стать как молодые специалисты, так и опытные наставники. Подготовка ребенка к школе за год подорожала более чем на 6%. Как пишет МК, по данным Ассоциации компаний розничной торговли, базовый набор школьных товаров сейчас обойдется примерно в 6 тысяч рублей. При этом сама канцелярия почти не выросла в цене, а некоторые товары даже подешевели. Основные расходы приходятся на одежду и обувь. Минимальный комплект формы, спортивная одежда и канцтовары могут стоить около 15 тысяч рублей на ребенка. Приволжская прокуратура защитила права 77-летней местной жительницы, пострадавшей от действий мошенников. В августе прошлого года пенсионерка под влиянием обмана и злоупотребления доверием неустановленного лица перевела 225 тысяч рублей на счет злоумышленника. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования установлена личность владельца счета. Им оказалась 19-летняя жительница Удмуртской республики. В судебном порядке прокуратура района взыскала с ответчика сумму необоснованного обогащения в пользу потерпевшей. Фактическое исполнение находится на контроле надзорного органа. Летняя погода в центральных регионах страны будет держаться до начала сентября. При этом высокая температура воздуха прогнозируется и в начале осени. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на синоптиков. По словам экспертов, в середине августа стоит готовиться к кратковременному похолоданию. Температура в этот период опустится до 13-17 градусов. Затем показатели снова приблизятся к отметке в плюс 20-25. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 42 копейки. Официальный курс евро 95 рублей 19 копеек.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: С января 22 по июнь 26 года в Россию было ввезено 1 000 000 легковых и около 30 тысяч коммерческих автомобилей с правым расположением руля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Большинство таких авто поступило в страну в подержанном состоянии. Средний возраст ввозимых машин составил 5-6 лет. Чаще всего за последние 4,5 года в Россию возили автомобили марок Toyota, Honda, Nissan, Suzuki и Subaru. На трассах Московской области заработали более 180 новых комплексов фото-видеофиксации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минтранс. Камеры появились на Минском, Симферопольском, Новорязанском, Горьковском и других крупных шоссе. Часть комплексов умеет распознавать непристегнутый ремень и использование телефона за рулем. До конца года в Подмосковье планируют установить еще 300 камер. За первое полугодие число нарушений на дорогах региона снизилось на 14%. А погибших в авариях стало меньше почти на треть. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники.

0: техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное хмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13.

0: Высокого качества по низким ценам. Юнит, приходи и убедись лично.
1: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
0: Иваново, Октябрьская, 16.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет. Вот

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для родителей.
1: Выучите с ребенком важные правила, что разговаривать с незнакомцами на улице запрещено, а единственная машина, в которую он может сесть, это машина родителей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

вами Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 13 августа.
1: Год 1914.
2: В России введена военная цензура. Страна была вовлечена в Первую мировую войну, и основной задачей военной цензуры был контроль над печатной продукцией, а также просмотр корреспонденции для пресечения разглашения государственных тайн. Должны были просматриваться все почтовые отправления, в том числе и телеграммы, за исключением корреспонденции особ императорской фамилии и дипломатических представительств иностранных государств. Обязанности военных цензоров, как правило, возлагались на чиновников почтово-телеграфных учреждений, в помещении которых и вскрывались все почтовые отправления. Помимо газет и журналов, в цензуре подвергались открытые бандероли, в которых пересылались рекламные или другие печатные сообщения, почтовые карточки, если на них был напечатан какой-либо дополнительный текст. О каждом скрытии заказного или страхового отправления составлялся акт за подписью лиц, присутствовавших при вскрытии. На оболочках вскрытых простых писем взамен составления акта делалась пометка «Вскрыта военной цензурой» с приложением именной печати военного цензора. В конце 1917 года советское правительство отменило военную цензуру и заменило ее военным почтовым контролем.
1: Год 1928.
2: Первая всесоюзная спартакиада в Москве. Она открылась торжественным парадом на Красной площади. В нем участвовали 25 тысяч физкультурников, в том числе около 600 иностранных рабочих спортсменов из Австрии, Венгрии, Германии, Норвегии, Польши, США и других стран. Посвященная первому пятилетнему плану, спартакиада явилась смотром достижений физкультурного движения за годы советской власти. 13 дней на спортивных аренах советской столицы шли соревнования по 21 виду спорта. Легкой и тяжелой атлетике, футболу, плаванию, велоспорту, борьбе, стрельбе, городках, народной гребле. В самой спартакиаде участвовали более 7 тысяч человек, а к ее финальным стартам был подготовлен стадион «Динамо» с трибунами более чем на 40 тысяч зрителей и дворец спорта «Крылья Советов». По данным судейской коллегии спартакиады, почти 75% финалистов начали заниматься спортом в годы советской власти. Они же обновили на спартакиаде 83 рекорда страны. На всесоюзной спартакиаде прошло и второе первенство СССР по футболу. Первое проходило в 1922 году. Положительным моментом спартакиады стало выдвижение спортсменов с периферии, привлечение советского народа к занятиям спортом, а также оживление физкультурной работы на селе, где начали с успехом проводиться деревенские спортивные праздники.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Умная гитара. Компания LightJam представила линейку гитар Neo, которая может изменить подход к обучению игре. Главная особенность этих инструментов – встроенная подсветка грифа. Светодиоды синхронизируются с мобильным приложением и показывают, какие струны и на каких ладах нужно зажимать. При этом индикаторы имеют цветовую кодировку для каждого пальца, что делает процесс освоения аккордов, гамм и песен интуитивно понятным. Даже чередование басовых нот и сложные арпеджио становятся доступными без помощи преподавателя. Достаточно следовать визуальным подсказкам. Сама акустика электрической модель Neo выполнена в корпусе с преобладанием углеволокна, что обеспечивает ее легкость и эргономичность. Инструмент имеет 21 лад из серебряно-никелевого сплава с низким профилем для удобства игры. Штатный АКБ хватает на 8 часов. Для работы в студии и выступлений на живых концертах предусмотрена возможность подключения к усилительному оборудованию. Линейка также включает электрогитару в ольховом корпусе, а также полноразмерную бас-гитару, оснащенную высококачественными звукоснимателями активного типа. Фирменное мобильное приложение предлагает обширную библиотеку уроков, возможность создавать собственные аккордные последовательности и разучивать любимые песни. Оно поддерживает импорт таблатур в формате Guitar Pro, а также позволяет замедлять или зацикливать сложные фрагменты для отработки в комфортном темпе. В комплект входит ремень, сумка, набор медиаторов и кабель для подключения инструмента. При этом LightJam уже имеет успешный опыт на платформе. Предыдущая компания по сбору средств на гитару с подсветкой собрала более $1 миллиона. Если все пойдет по плану, первые поставки начнутся в сентябре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
7: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
8: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
9: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
12: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
13: Иваново, Октябрьская, 16.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Раскрыты цены на Geely EX5MR от 3,5 миллионов рублей в базе. Это чуть дешевле другого гибридного кроссовера Geely Mi. При этом по комплектации машины сопоставимы. У новой модели другая гибридная установка последовательного типа. Машина уступает аналогу в динамике и экономичности, но дешевле и конструктивно проще. Автомобили Атом пока не начали массово вставать на учет. По данным Автостата, всего зарегистрировано 29 машин, из них добавились в июле 12. О новых поставках пока говорить рано. Напомним, ранее в сети появились фотографии Атомов на автовозах, а разработчики заявили, что начали выдавать машины покупателям. G-Tour T1 стал популярнее более крупного T2. В первом полугодии дилеры продали 4,5 тысячи экземпляров первой модели и чуть больше тысячи второй. T1 выигрывает в цене и на 500 000 дешевле. Благодаря компактным габаритам больше подходит для городской эксплуатации. T2 интереснее тем, что регулярно ездит на дальние дистанции. Недавно в России стартовали продажи Deepal G318. На первый взгляд, это очередной китайский кроссовер с угловатой внешностью и претензией на внедорожную подготовку. Но на практике машина порадовала тем, что действительно умеет ездить по плохим дорогам. И на трассе тоже не теряется. Подробнее о новом Deepal G318 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности, не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности, используйте пешеходные переходы.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Президент Владимир Путин отметил проект наземного метро в Иванове. В своем выступлении на президиуме Госсовета он привел пример комплексного развития общественного транспорта в России. Проект наземного метро в Иванове Владимир Путин назвал комплексным, прорывным и ориентированным на запросы жителей примером развития общественного транспорта. Напомним, 1 августа открыты две новые станции для Орлана в черте Иваново, Курьяново и Красная Талка. Проект стал очередным шагом развития пригородной маршрутной сети региона. Цель проекта – снизить нагрузку на автомобильные дороги и городской общественный транспорт, а также связать между собой отдаленные районы города. В Госдуме рассказали о нескольких повышениях пенсий до конца года. На 1 октября запланирована индексация военных пенсий вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Сейчас в расчетах заложена индексация на 4%, однако окончательный коэффициент еще может измениться. Прибавка возможна и в любой месяц по личным основаниям. После 80-летия получателю страховой пенсии по старости фиксированную выплату увеличат вдвое. В Иванове открыли постоянную экспозицию «Слава Зайцев. Жизнь равно творчеству». Проект посвящен жизни, творческому пути и наследию знаменитого земляка, который прославил Иваново далеко за пределами России и внес большой вклад в развитие отечественной и мировой моды. Выставка дает возможность увидеть не только самые известные костюмы из разных коллекций Вячеслава Зайцева, но и понять, как формировался художественный язык, почему для него были так важны ткань, цвет, народные традиции. Также посетители смогут увидеть личные вещи, награды, фотографии, документы и художественные произведения. Сведения маэстро. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, в течение первого полугодия продажи таких товаров выросли на 10-40%. Среди них пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие необычные сочетания. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 82 рубля 42 копейки. Официальный курс евро 95 рублей 19 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +12 градусов.
0: Слушайте Иваново ФМ

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
6: Акции до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: «Империя красоты». Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. «Империя красоты». 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное «Юзберг Лагер Зеро». Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: О, Суздальский пивовар. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-200.

0: 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Бегам снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя. Бегам дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. Бегам. Построй свою выгоду.
3: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника. Тоже.
4: Иваново, Октябрьская, 16.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: С января 22 по июнь 26 года в Россию было ввезено 1 000 000 легковых и около 30 тысяч коммерческих автомобилей с правым расположением руля. Об этом в своем телеграм-канале рассказал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Большинство таких авто поступило в страну в подержанном состоянии. Средний возраст ввозимых машин составил 5-6 лет. Чаще всего за последние 4,5 года в Россию возили автомобили марок Toyota, Honda, Nissan, Suzuki и Subaru. На трассах Московской области заработали более 180 новых комплексов фото-видеофиксации, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минтранс. Камеры появились на Минском, Симферопольском, Новорязанском, Горьковском и других крупных шоссе. Часть комплексов умеет распознавать непристегнутый ремень и использование телефона за рулем. До конца года в Подмосковье планируют установить еще 300 камер. За первое полугодие число нарушений на дорогах региона снизилось на 14%. А погибших в авариях стало меньше почти на треть. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. На отдыхе. С вами Иваново ФМ.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перемещаясь по городу, внимательно смотрите под ноги и не наступайте на крышки люков. Даже крепкая с виду крышка может быть плохо закреплена и провалится, если наступить на нее.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Газпром Газораспределение Иваново» напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
6: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Выгодно?
8: Да.
7: Где?
8: В высшей лиге.
7: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
9: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа, в честь Дня строителя, «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Президент Владимир Путин отметил проект наземного метро в Иванове. В своем выступлении на президиуме Госсовета он привел пример комплексного развития общественного транспорта в России. Проект наземного метро в Иванове Владимир Путин назвал комплексным, прорывным и ориентированным на запросы жителей примером развития общественного транспорта. Напомним, 1 августа открыты две новые станции для «Орлана» в черте Иваново, Курьяново и Красная Талка. Проект стал очередным шагом развития пригородной маршрутной сети региона. Цель проекта – снизить нагрузку на автомобиль, мобильные дороги и городской общественный транспорт, а также связать между собой отдаленные районы города. В Госдуме рассказали о нескольких повышениях пенсий до конца года. На 1 октября запланирована индексация военных пенсий вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Сейчас в расчетах заложена индексация на 4%, однако окончательный коэффициент еще может измениться. Прибавка возможна и в любой месяц по личным основаниям. После 80-летия получателю страховой пенсии по старости фиксированную выплату увеличат вдвое. В Иванове открыли постоянную экспозицию «Слава Зайцев. Жизнь равно творчеству». Проект посвящен жизни, творческому пути и наследию знаменитого земляка, который прославил Иваново далеко за пределами России и внес большой вклад в развитие отечественной и мировой моды. Выставка дает возможность увидеть не только самые известные костюмы из разных коллекций Вячеслава Зайцева, но и понять, как формировался художественный язык, почему для него были так важны ткань, цвет, народные традиции. Также посетители смогут увидеть личные вещи, награды, фотографии, документы и художественные произведения. Маэстро. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, в течение первого полугодия продажи таких товаров выросли на 10-40%. Среди них пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие необычные сочетания. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +12 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 13 августа.
1: Год 1914.
2: В России введена военная цензура. Страна была вовлечена в Первую мировую войну, и основной задачей военной цензуры был контроль над печатной продукцией, а также просмотр корреспонденции для пресечения разглашения государственных тайн. Должны были просматриваться все почтовые отправления, в том числе и телеграммы, за исключением корреспонденции особ императорской фамилии и дипломатических представительств иностранных государств. Обязанности военных цензоров, как правило, возлагались на чиновников почтово-телеграфных учреждений, в помещении которых и вскрывались все почтовые отправления. Помимо газет и журналов, в цензуре подвергались открытые бандероли, в которых пересылались рекламные или другие печатные сообщения, почтовые карточки, если на них был напечатан какой-либо дополнительный текст. О каждом скрытии заказного или страхового отправления составлялся акт за подписью лиц, присутствовавших при вскрытии. На оболочках вскрытых простых писем взамен составления акта делалась пометка «Вскрыта военной цензурой» с приложением именной печати военного цензора. В конце 1917 года советское правительство отменило военную цензуру и заменило ее военным почтовым контролем.
1: Год 1928.
2: Первая всесоюзная спартакиада в Москве. Она открылась торжественным парадом на Красной площади. В нем участвовали 25 тысяч физкультурников, в том числе около 600 иностранных рабочих спортсменов из Австрии, Венгрии, Германии, Норвегии, Польши, США и других стран. Посвященная первому пятилетнему плану, спартакиада явилась смотром достижений физкультурного движения за годы советской власти. 13 дней на спортивных аренах советской столицы шли соревнования по 21 виду спорта. Легкой и тяжелой атлетике, футболу, плаванию, велоспорту, борьбе, стрельбе, городках, народной гребле. В самой спартакиаде участвовали более 7 тысяч человек, а к ее финальным стартам был подготовлен стадион «Динамо» с трибунами более чем на 40 тысяч зрителей и дворец спорта «Крылья Советов». По данным судейской коллегии спартакиады, почти 75% финалистов начали заниматься спортом в годы советской власти. Они же обновили на спартакиаде 83 рекорда страны. На всесоюзной спартакиаде прошло и второе первенство СССР по футболу. Первое проходило в 1922 году. Положительным моментом спартакиады стало выдвижение спортсменов с периферии, привлечение советского народа к занятиям спортом, а также оживление физкультурной работы на селе, где начали с успехом проводиться деревенские спортивные праздники.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
5: Застройщик «Остроимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с «Гриль-сезон» начинается. Откройте для себя все вкусы колбасы и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман».
11: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39 39 19.
12: «Империя красоты».

0: 400 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
1: «Бегам» снижает цены. Только 14 и 15 августа в честь Дня строителя «Бегам» дарит грандиозные скидки до 30% на весь инструмент, садовую технику, расходные материалы, товары для отопления и водоснабжения. «Бегам» – построй свою выгоду.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если вы отдыхаете с ребенком у воды, ни на секунду не оставляйте его без присмотра. Дети очень любопытны, а вода не прощает ошибок.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умная гитара. Компания LightJam представила линейку гитар Neo, которая может изменить подход к обучению игре. Главная особенность этих инструментов — встроенная подсветка грифа. Светодиоды синхронизируются с мобильным приложением и показывают, какие струны и на каких ладах нужно зажимать. При этом индикаторы имеют цветовую кодировку для каждого пальца, что делает процесс освоения аккордов, гамм и песен интуитивно понятным. Даже чередование басовых нот и сложные арпеджио становятся доступными без помощи преподавателя. Достаточно следовать визуальным подсказкам. Сама акустико-электрическая модель Neo выполнена в корпусе с преобладанием углеволокна, что обеспечивает ее легкость и эргономичность. Инструмент имеет 21 лад из серебряно-никелевого сплава с низким профилем для удобства игры. Штатный АКБ хватает на 8 часов. Для работы в студии и выступления на живых концертах предусмотрена возможность подключения к усилительному оборудованию. Линейка также включает электрогитару в ольховом корпусе, а также полноразмерную бас-гитару, оснащенную высококачественными звукоснимателями активного типа. Фирменное мобильное приложение предлагает обширную библиотеку уроков, возможность создавать собственные аккордные последовательности и разучивать любимые песни. Оно поддерживает импорт таблатур в формате Guitar Pro, а также позволяет замедлять или зацикливать сложные фрагменты для отработки в комфортном темпе. В комплект входит ремень, сумка, набор медиаторов и кабель для подключения инструмента. При этом LightJam уже имеет успешный опыт на платформе. Предыдущая компания по сбору средств на гитару с подсветкой собрала более $1 миллиона. Если все пойдет по плану, первые поставки начнутся в сентябре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
3: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
6: Пьяный олень дороги не хозяин.
7: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
8: Окна, двери, потолки.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Президент Владимир Путин отметил проект наземного метро в Иванове. В своем выступлении на президиуме Госсовета он привел пример комплексного развития общественного транспорта в России. Проект наземного метро в Иванове Владимир Путин назвал комплексным, прорывным и ориентированным на запросы жителей примером развития общественного транспорта. Напомним, 1 августа открыты две новые станции для Орлана в черте Иваново, Курьяново и Красная Талка. Проект стал очередным шагом развития пригородной маршрутной сети региона. Цель проекта – снизить нагрузку на автомобильные дороги и городской общественный транспорт, а также связать между собой отдаленные районы города. В Госдуме рассказали о нескольких повышениях пенсий до конца года. На 1 октября запланирована индексация военных пенсий вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Сейчас в расчетах заложена индексация на 4%, однако окончательный коэффициент еще может измениться. Прибавка возможна и в любой месяц по личным основаниям. После 80-летия получателю страховой пенсии по старости фиксированную выплату увеличат вдвое. В Иванове открыли постоянную экспозицию «Слава Зайцев. Жизнь равно творчеству». Проект посвящен жизни, творческому пути и наследию знаменитого земляка, который прославил Иваново далеко за пределами России и внес большой вклад в развитие отечественной и мировой моды. Выставка дает возможность увидеть не только самые известные костюмы из разных коллекций Вячеслава Зайцева, но и понять, как формировался художественный язык, почему для него были так важны ткань, цвет, народные традиции. Также посетители смогут увидеть личные вещи, награды, фотографии, документы и художественные произведения. Маэстро. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, в течение первого полугодия продажи таких товаров выросли на 10-40%. Среди них пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие необычные сочетания. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +12 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Раскрыты цены на Geely EX5MR. От 3,5 миллионов рублей в базе. Это чуть дешевле другого гибридного кроссовера Geely MI. При этом по комплектации машины сопоставимы. У новой модели другая гибридная установка последовательного типа. Машина уступает аналогу в динамике и экономичности, но дешевле и конструктивно проще. Автомобили Атом пока не начали массово вставать на учет. По данным Автостата, всего зарегистрировано 29 машин, из них добавились в июле 12. О новых поставках пока говорить рано. Напомним, ранее в сети появились фотографии Атомов на автовозах, а разработчики заявили, что начали выдавать машины покупателям. Джетур Т1 стал популярнее более крупного Т2. В первом полугодии дилеры продали 4,5 тысячи экземпляров первой модели и чуть больше тысячи второй. Т1 выигрывает в цене и на 500 000 дешевле. Благодаря компактным габаритам больше подходит для городской эксплуатации. Т2 интереснее тем, что регулярно ездит на дальние дистанции. Недавно в России стартовали продажи Deepal G318. На первый взгляд, это очередной китайский кроссовер с угловатой внешностью и претензией на внедорожную подготовку. Но на практике машина порадовала тем, что действительно умеет ездить по плохим дорогам. И на трассе тоже не теряется. Подробнее о новом Deepal G318 расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны, за рулем не гвозди.

0: СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-230.

0: 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Выгодно?
2: Да.
1: Где?
2: В высшей лиге.
1: Шашлык пикантные свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь в лес, даже ненадолго, обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички или зажигалку, таблетки, которые вы принимаете на постоянной основе, свисток и компас.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Аналитики заявили о росте продаж люксовых автомобилей в России. За первое полугодие показатель увеличился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. С января по июнь в стране купили 369 автомобилей в сегменте люкс. По информации агентства «Автостат», лидером среди брендов стал Rolls-Royce. Продано 116 машин этой марки. На втором месте Lamborghini, на третьем Bentley. Также за полгода россияне купили 37 Ferrari, 10 Aston Martin'ов и 3 Maserati. Интерес россиян к электромобилям может оказаться кратковременным, а вот гибриды способны сохранить спрос и после нынешнего ажиотажа. По данным аналитиков, за первые 6 месяцев этого года доля электрокаров составила меньше 1%. В июне было продано 748 таких машин, это на 22% меньше, чем год назад. У гибридов динамика заметно выше. В среднем россияне покупают от 6 до 8 тысяч таких автомобилей в месяц. Только в июне продажи подключаемых моделей выросли почти втрое, до 6100 машин. При этом дальнейший рост рынка гибридов пока сдерживают высокая стоимость таких авто, ограниченный выбор и утилизационный сбор. Дополнительной проблемой остается обслуживание автомобилей, которые ввезли в страну неофициально. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Дмитриева. Президент Владимир Путин отметил проект наземного метро в Иванове. В своем выступлении на президиуме Госсовета он привел пример комплексного развития общественного транспорта в России. Проект наземного метро в Иванове Владимир Путин назвал комплексным, прорывным и ориентированным на запросы жителей примером развития общественного транспорта. Напомним, 1 августа открыты две новые станции для орлана в черте Иваново, Курьяново и Красная Талка. Проект стал очередным шагом развития пригородной маршрутной сети региона. Цель проекта – снизить нагрузку на автомобильные дороги и городской общественный транспорт, а также связать между собой отдаленные районы города. В Госдуме рассказали о нескольких повышениях пенсий до конца года. На 1 октября запланирована индексация военных пенсий вслед за повышением денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Сейчас в расчетах заложена индексация на 4%, однако окончательный коэффициент еще может измениться. Прибавка возможна и в любой месяц по личным основаниям. После 80-летия получателю страховой пенсии по старости фиксированную выплату увеличат вдвое. В Иванове открыли постоянную экспозицию «Слава Зайцев. Жизнь равно творчеству». Проект посвящен жизни, творческому пути и наследию знаменитого земляка, который прославил Иваново далеко за пределами России и внес большой вклад в развитие отечественной и мировой моды. Выставка дает возможность увидеть не только самые известные костюмы из разных коллекций Вячеслава Зайцева, но и понять, как формировался художественный язык, почему для него были так важны ткань, цвет, народные традиции. Также посетители смогут увидеть личные вещи, награды, фотографии, документы и художественные произведения. Маэстро. Россияне нашли новый способ получать радость. Они стали чаще покупать продукты с необычными вкусами. Как пишут «Известия» со ссылкой на экспертов, в течение первого полугодия продажи таких товаров выросли на 10-40%. Среди них пельмени с том-ямом, сухарики со вкусом кимчи, сырное мороженое, пломбир со вкусом пива и другие необычные сочетания. Вместе продолжим следить за развитием событий в ближайших выпусках новостей. Всего доброго!
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: По сообщениям синоптиков, завтра в Иванове и области ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление чуть ниже нормы 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +12 градусов.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман. Газпром газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире, незамедлительно звоните.

0: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в «Промедиа.ру».
1: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
2: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
3: Выгодно?
4: Да!
3: Где?
4: В высшей лиге.
5: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
6: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
7: Иваново, Октябрьская, 16.
8: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Остроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс». Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйково. ОГРН 13-233-503-263.
7: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая 39, корпус 1. 48-96-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лампы по 99 рублей. Бытовая химия высокого качества по низким ценам. Юнит. Приходи и убедись лично.
1: Лучшее предложение этой недели в Smart. Масло подсолнечное с добавлением оливкового. Олейна. 1 литр 129,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Прошлое и будущее сплетаются в единое полотно там, где вы счастливы. Нити. Дом с историей в самом сердце Иваново. Архитектура, в которой оживают традиции. Звоните 263-363.
2: Застройщик «Устроим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
4: Иваново. Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
5: Джокер-визитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Иваново FM.
1: Вот все мои приятели художники писать.

0: Иваново FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек.

мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один путь мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

Иваново FM. Первое областное радио. В Иванове 11 вечера.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами Иваново ФМ, первое областное радио.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня...

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ» – первое областное радио.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».